0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
1: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
1: и дарите любимые песни.
0: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
2: 222-96-2.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача.
3: Реклама.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
2: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Шаман.
4: Группа «Комбинация».
5: Сергей Лазарев.
4: Андрей Державин.
5: Полина Гагарина.
4: Ольга Зарубина.
5: Григорий Лепс.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

поэзии в душе. Хорошо там, где есть радиодача.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Встречай нашу
1: Радиодача. Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
3: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Николай Басков.

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный секрет императора Актив Плюс. Более 20 лет секрет императора пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики Актив Плюс, используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного /2023, /2023 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер /2023, /2023 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. /2023. Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
10: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: А чем вам нравится чистящая паста «Альба Чистоник»?

0: быстро, безопасно.
1: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Анна, звоню из Торжка. Хотелось бы послушать песни в исполнении Стаса Костюшкина. А также хочу пожелать всем радиослушателям здоровья, удачи, хорошего настроения и хорошей трудовой недели. Большое спасибо, радио.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Врегинос. Только в июле. Новый Хавейл Врегинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Врегинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
2: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
11: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
10: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Тамила. Я из города Тула. Я бы хотела передать привет всей-всей-всей моей семье. Особенно моей маме и всем, кого я знаю. Желаю хорошего начала недели. И заказываю какую-нибудь классную и веселую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россиян предупредили о новой схеме мошеннического обмана. Как сообщили эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта, аферисты начали запугивать сограждан, якобы обнаруженной подозрительной активностью в цепочке переводов и возможной блокировкой доступа к системе быстрых платежей. Для срочной верификации они просят продиктовать код из СМС, установить фейковое приложение, либо перевести деньги на так называемый безопасный счет. Россиянам напомнили, что нельзя сообщать коды из СМС и устанавливать приложение по просьбе неизвестных. Компания РЖД планирует запустить продажи билетов на электрички через мессенджер «Макс» по всей России в текущем году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Оформить проездные можно будет через специальный чат-бот. Уточняется, сейчас данный сервис уже работает на полигонах обслуживания ряда пригородных пассажирских компаний в разных регионах страны, среди которых Новосибирская область, Алтайский край и Санкт-Петербург. В РЖД подчеркнули, запуском опции оформления билета на электричку через «Макс» сохранятся все действия. Ведущие каналы продажи. Россияне этим летом могут улететь прямыми рейсами в 36 стран мира и в специальный административный район Китая – Гонконг. Как пишет РИА Новости, больше всего государств с прямым авиасообщением находятся в Азии, таких 27. Уточняется, Танзания, рейсов, которую из России уже открылись, стала седьмой африканской страной, куда сограждане могут долететь без пересадок. В этом же списке Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия и Сейшелы. Из европейских государств напрямую можно долететь только до Белоруссии и Сербии. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа

0: корни мы, конечно же, узнали. Да, друзья, не узнать любимую песню невозможно. А чтобы получить еще больше удовольствия от ее прослушивания, делаем звук погромче. Всем говорю доброе утро, ура! Начало недели, время новых побед, новых свершений и продолжения любимых дел. У микрофона Иван Никитин, это Радио Дача. Давайте для начала поговорим о погоде, а потом снова вернемся к музыке. Планов, друзья, много, о всем рассказывать сразу же не буду, но вы просыпайтесь и включайтесь. В новый день.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
9: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
12: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
13: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: передача.
1: 6 июля, понедельник. Овны, Девы и Водолеи могут столкнуться сразу с несколькими важными задачами, и желание решить все одновременно сыграет против них. Звезды советуют грамотно расставить приоритеты. Тельцы, Львы и Скорпионы окажутся в удачном положении для решения денежных вопросов. Возможно, выгодное предложение, удачная покупка или разговор, который поможет укрепить финансовое положение. Близнецы, Весы и Рыбы будут особенно убедительны в общении. Если давно хотели обсудить сложную тему, попросить о помощи или предложить свою идею, сегодняшний день подходит идеально. Раки, Стрельцы и Козероги почувствуют, что пришло время избавляться от лишнего. Это касается не только старых вещей, но и привычек, обязательств или отношений, которые давно перестали приносить радость.

0: Но настоящие дачники уже проснулись, поэтому для них прямо сейчас информация будет в радость. Галибри и Мавик прямо сейчас на радио «Дача». Да, друзья, дачный сезон продолжается, а на даче, как вы знаете, всегда много дел и вопросов. Ну, например, как ухаживать за любимым газоном, как собрать больше овощей и фруктов, какие средства и инструменты используют заядлые дачники. Радио «Дача» запускает бесконечно полезную рубрику «Хорошо устроено». Она поможет дачникам и не только. Профессиональными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаилу можно даже задать свой вопрос в группе «Радио «Дача» в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные, ну, например, в ближайшую субботу в 11:30, а в воскресенье в 17:30 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситно. Свое родное, свежее.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Начинается новая неделя подведения итогов акции «Лето сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. А в конце августа разыграем два главных приза. Два слушателя «Радио Дача» получат парные круизы по маршруту из Сочи в Турцию на морском лайнере «Астория Гранде». Прямо сейчас узнаем имя человека, которое будет бороться за один из этих двух призов. Со мной на связи Вероника из Санкт-Петербурга. Вероника, доброе утро!
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам фотографию, на которой изображен ваш муж. У него на шее буквально сидит сын в переноске, в другой ваш сын. И вы находитесь у... Тут невообразимый пейзаж, друзья, я даже не могу описать. Это озеро, тут горы, даже снег в некоторых местах виднеется. Не в некоторых, а повсеместный снег вообще-то, да, виднеется. И все это дело происходит в Хакасии. Расскажите, куда вы ездили?
2: С друзьями мы решили прокатиться по Хакасии, посмотреть несколько разных красивых там мест. И вот это то, что на фотографии Ивановские озера, было одно из первых мест, куда мы должны были приехать. Там находится ледник, который не тает летом, хотя оно находится на высоте 1300 метров, насколько я помню. То есть достаточно низко.
1: А вы сказали, должны были приехать первым местом. А какие-то у вас приключения случились, да?
2: Ну вот там по фотографии видно, да, что там сын немножко пострадал, старший. Мы приехали вечером, он упал с лестницы. Это находится, естественно, ну, не в самом центре цивилизации. Это находится почти в 100 километрах от ближайшего такого крупного районного центра. Это было почти под ночь. Нам пришлось встать в 5 утра, по гравийной дороге выехать, поехать в эту центральную районную больницу. Нам сказали, вам надо еще 100 километров до следующей больницы доехать. А у нас был один день, чтобы посмотреть эти Ивановские озера. Поэтому мы решили, просто наложим гипс ребенку и поедем обратно, потому что нам озера сильно надо посмотреть. Выехали, поехали обратно, нас там друзья ждут, у нас нет времени на это все. Вот мы выехали, поехали обратно, там до этих озер нужно дойти километров 5 по такой красивой тропиночке. Мы не знали, что там будет так много снега, мы думали, конечно, что он такой снежный пейзаж будет, но так, что прям по нему надо будет идти, мы не знали, поэтому супруг просто в крокс.
1: Да, в тапках стоит на фотографии. Друзья, обязательно заходите на сайт radiodacha.ru, смотрите на фото Вероники, это потрясающе. Чрезвычайно интересная история у вас. Хотим вручить вам классный приз. Настольный увлажнитель от команды «Радио Дача». И под номером 19 вы проходите в финал нашей акции. Вероника, я вас поздравляю.
2: Спасибо, очень рада.
1: А вы у нас в первый раз участвуете?
2: Да. Очень долго в пробке ехала на работу, услышала про такую акцию и подумала, у меня есть прекрасная фотография для этого.
1: Действительно, фото супер. Вероника, спасибо, что участвуете. Спасибо, что подняли трубочку. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru. Регистрируйте свою анкету и завтра утром, быть может, мы позвоним именно вам. Для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на суточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, любимая радиодача. Я звоню из города Тобольска. Меня зовут Алена. Я сейчас нахожусь на работе, но для своих девчонок хочу заказать песню «Чао, бомбина». Хочу пожелать им здоровья.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: певица Света на радио «Дача». Вот правильно, думаю, довольно спать, пора просыпаться. Да, друзья, многие из нас уже давно на работе, но также многие и в отпуске. И, скорее всего, прямо сейчас еще нежатся в постели и только-только открывают глаза. Доброе утро всем слушателям самого душевного радио. В студии Иван Никитин. Друзья, очень много хорошей, зажигательной, утренней музыки, которая лучше всего подходит для того, чтобы начать день. Впереди у нас хит Стаса Михайлова, ну и рубрика «Праздник каждый день». Узнаем, какой сегодня можно отметить день на календаре.
1: Реклама. Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 6 июля. Сегодня чествуем архитекторов, хранителей городского облика и творцов будущего. Архитектура – это память города, застывшая в камне и стекле. Скажем спасибо тем, кто сохраняет историю и проектирует новые горизонты. С Днем архитектора! Поздравляем!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Не сдавайтесь и продолжайте участвовать. Речь пойдет о главном розыгрыше этого лета. В эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом», а ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Участвует вся страна. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку для страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот, друзья, и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других полезных призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Группа «На-на» на радио «Дача». Ну, вот знаете, что я подумал? Нет уж, спасибо, конечно, за предложение, но лучше вы с севера к нам. Мы тоже в ответ можем сказать: я тебе Москву дарю. Но ведь действительно есть люди, которым наоборот, холод подавай. Зимой они ходят чуть ли не в шортах и футболке, а вот в чем они ходят летом, я даже не представляю. Далее исполнитель, которая настолько известна, что в представлении, в общем-то, не нуждается. Певица Слава. Через пару минут далее рубрика «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
13: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
14: Премьера на «Домашнем».
15: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
14: О таком враче мечтают многие.
15: Я здесь, рядом.
14: «Доктор, я боюсь». Сегодня в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Мурская область. Поздравляю Валевич Глизенфауна с днем рождения. Коллектив от «Трэш Марса». Желаем счастья, здоровья, крепкого здоровья, любви, на веселе быть. И ставим для нее песню «Мэри Крамбери, Океан». Спасибо, Радио «Дача». Как красиво.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Названы самые распространенные схемы мошенников в текущем году. За первые 5 месяцев лидером стала многоэтапная социальная инженерия с подменой номеров и целью запугать жертву для перевода денег. Об этом сообщили в финансовом университете при правительстве. Кроме того, там рассказали, что также распространены аферы с доставкой цветов и посылок, где курьеры выманивают у жертвы код из СМС для доступа к госуслугам или банковскому приложению. Среди других популярных схем темы ЖКХ с поддельными QR-кодами, фишинговыми ссылками и приложениями, а также обманы с горящими турами и мошенничество на сайтах знакомств. Россиян призвали быть крайне бдительными и осторожными. В Госдуме предложили определить правила использования искусственного интеллекта в сфере образования. С такой инициативой выступил глава Комитета Нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отметив, что ИИ – это современные возможности, которые нужно регламентировать и для которых необходимо установить пределы. Соответствующим законопроектом предлагается обязать образовательные организации использовать только верифицированные государственные ИИ-системы и обеспечить защиту персональных данных учащихся. В России 1 марта введут ГОСТ на кожаные сумки, портфели, чемоданы и папки. В нем установлены требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней, обработке срезов открытых швов, наличию внутренних карманов и другим характеристикам подобных изделий. Помимо этого, согласно новому ГОСТу, на сумках и портфелях не допускаются царапины и пятна. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Хобби» в исполнении Анны Асти и Филиппа Киркорова. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя.

0: Ирина Дубцова на радиодаче. По-моему, слова песни идеально подойдут к годовщине свадьбы. Да, друзья, кому дачный сезон, а у кого любовь. О любви можно петь бесконечно, что мы периодически и будем делать. То не то чтобы петь, но, может быть, в душе подпевать точно. Друзья, совсем скоро узнаем о погоде. Ну а далее послушаем хит Ольги Бузовой. И, конечно же, думаю, уже все соскучились по рубрике «Тот самый хит». Вспомним, какой же хит зажигал танцплощадки еще совсем недавно.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Если у вас в душе все еще не зажглось солнце, значит, вы все еще спите. Других вариантов под такую песню просто не существует и быть не может. Анна Семенович на радио «Дача». А между прочим, радиодача и здесь, и там показывают еженедельно. Для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Уже в этот четверг в 9 утра по московскому времени зрители насладятся хитами для отличного настроения, а также узнают лайфхаки и дачные советы. Принимайте личное участие, друзья, не забывайте это делать. Сканируйте QR-код на экране, переходите на специальный сайт и оставляйте свои дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2.

рыцари ему нужны, тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь

0: передача.
1: 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» пройдет третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 июля более 100 пар со всей страны начнут новую семейную историю. Сейчас узнаем историю знакомства одной из этих счастливых пар. История чувств Марии и Андрея для вас.
2: Всем привет, я Андрей Ген.
3: А я Мария Пазерина, и мы из Удмуртской республики. Мы впервые встретились на работе, на детском конкурсе. Я приехала с ребятами как наставник, а Андрей был в команде организаторов. При первой встрече мы разговорились по делу, но быстро поняли, что у нас похожие взгляды и ценности. Казалось, что встретились два человека, которые идеально дополняют друг друга.
2: Так мы поняли, что можем стать чем-то большим, чем коллеги. Мы хотим показать нашу любовь другим людям. Для нас свадьба – это начало большого пути. И мы начнем этот путь 8 июля, в День семьи, любви и верности. На третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца» в Национальном центре «Россия».
1: Такие истории напоминают о самом главном – о любви, семье и верности. Уже 9 июля каждый сможет стать частью большого семейного праздника. Гостей ждут свадебный хоровод, мастер-классы и экскурсии. Отличный повод провести день с близкими и разделить радость молодоженов.

0: Петые мошенники на радио «Дача». Не знаю, как в вашем городе, а у нас все гуляют не у реки, а по торговым центрам. Был я тут недавно на одной распродаже, так я столько красивых лиц в одном месте даже на Красной площади не видел. И еще чуть-чуть, и в торговые центры переедут, по-моему, и реки, и берега, и шашлыки, и все остальное. Друзья, далее послушаем хит группы «Фабрика». И кто-то, между прочим, совсем недавно воспользовался моментом и передал привет в рубрике «Удачный момент». Вот к нему потом и перейдем.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суд.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Софья. Я из Курска. Хочу передать привет своей лучшей подружке Виктории. Хочу, чтобы у нее было всегда хорошее настроение. Хочу заказать для нее песню Егора Крида «Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
2: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы на этой неделе примут законы, направленные на регулирование вопросов трудовой миграции. Об этом сообщил председатель Вячеслав Володин. По его словам, одним из документов предлагается расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранные граждане помимо штрафа будут подлежать выдворению из России. Уточняется количество статей Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих данное наказание, вырастет более чем в два раза и составит 45. Среди них дискриминация, неповиновение закону, распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы нашей страны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, новые законы будут способствовать повышению общественной безопасности в России и наведению порядка в миграционной сфере. В России сегодня стартует вторая волна приема заявлений для поступления в первый класс. Она продлится до 5 сентября. Во время нее документы принимаются независимо от места регистрации ребенка при наличии свободных мест. Известно, что приказ о зачислении издается в течение 5 рабочих дней. Соответствующее уведомление поступит в личный кабинет на портале госуслуг и на указанный родителями почтовый или электронный адрес. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача». Для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
1: Прямо сейчас

0: Иракли на радио «Дача». К счастью, до осени у нас еще почти 2 месяца. Вот ими и будем наслаждаться. Да, с одной стороны, в разгар понедельника все мысли только о работе, но с другой стороны, будет и вечер. А вечера нам сейчас шепчут не засиживаться дома и наслаждаться теплой погодой. В студии радио «Дача» Иван Никитин. Всем желаю отличного летнего дня. Друзья, для всех, кто собирается как раз выйти, возможно, по работе, возможно, куда-нибудь поехать, прозвучит следующий хит певицы Валерия. Далее послушаем Юлию Михальчик и группу «Мираж». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Привет, Люси Чеботина и Стаса Михайлова на радио «Дача». Друзья, обнимайтесь почаще, говорят, лечит от всех невзгод. И настроение, ну, наверное, на неделю вперед точно. Ну, по крайней мере, если верить всем статьям, которые написаны на этот счет. Да, друзья, ах, тем более, это приятное занятие, которое ни к чему не обязывает. Кстати говоря, со Стасом Михайловым мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей, 20 лет в эфире, празднует будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены еще увидим исполнителя «Шаман» Николая Баскова, Анну Семенович и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу. Точно не пропустим. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: 笑话已经结束了. 中国汽车是认真的.
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Группа «Руки вверх» на радио «Дача». «Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною?» Сразу же вспоминаются слова всем известной песни, когда видишь название «Милая моя». Как же хорошо, друзья, что на радио «Дача» богатая музыкальная палитра, и новинки слушаем, и знакомые хиты с детства не забываем. Еще одна хорошая новость для всех. Впереди программа «Удачный час». Обязательно пишите, звоните уже прямо сейчас. И до встречи в следующем часе.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Николай Басков.

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, зовут меня Евгения. Я из города Осинь, Кемеровской области. Хочу передать привет своей лучшей подруге Ольге Коваленко и сказать, что я ее очень люблю. И заказываю песню Артура Пирожкова «Летом на фиесте». Спасибо, радио «Дача».
4: В этот

0: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача. Удачный час.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Наталья. Передаю привет всем своим родным, моему мужу Евгению, моим дочкам Аленочке, Машеньке, моей мамочке. Всем хорошего настроения, теплого лета. Пусть все будет у всех хорошо. И поставьте, пожалуйста, композицию «Иванушек International», что-нибудь заряженное, веселое. Спасибо, Радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это звонит вам Зинаида Сергеевна из Магнитогорска. Я очень люблю песню «Снегопад». Исполните, пожалуйста, будьте добры. А вам большое спасибо.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Остановись, послушай, не

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я хочу передать привет своему старшему внуку, который служит в армии. Желаю ему здоровья и хочу передать ему хорошую песню Владимира Преснякова «Все нормально». Мы тебя любим. Дорогое радио «Дача», мы вас тоже очень любим.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Зовут меня Наталья. Хочу поздравить своего зятя Андрея с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья. Пусть все его желания исполняются. Пусть прозвучит песня Ирины Аллегровой «Привет, Андрей». Большое спасибо, любимая Радио Дача.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дамир. Я хочу передать привет своей маме. Ее зовут Ольга. И желаю ей поработать до 6 вечера, а потом со спокойной душой пойти домой. Прошу вас поставить песню Татьяны Булановой «Просто весна». Спасибо большое, Радио «Дача».

0: Реклама.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
2: Только в июле.
1: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: В Милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл, 149 рублей. Успей купить по суперцене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%, а также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
10: Папа, динозавры в городе?
9: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
10: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
11: Возрастное ограничение 0+.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
14: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
15: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Сандр Сазонов. Хочу передать свой привет своей маме Светлане Сазоновой и всем, кто меня знает, кто узнал, все, кто настроен на волну Радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню «Винтаж» «Малахит». Спасибо, Радио «Дача». До новых встреч.

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Дорогое радио «Дача», очень вас прошу поставить песню «Таисии Повалий одолжила». Заказала Панарина Нина. Спасибо вам большое, что вы есть. Здоровья вам и удачи.

0: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радио Дача».
1: Добрый день, «Радио Дача». Меня зовут Ужан. Я хочу передать привет Лейле, Татьяне, Соле и Ольге. И передать для них песню Киркорова «Он твоя иллюзия». Спасибо огромное.
2: Он к тебе опоздал только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу. А прогнозы про...

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Зифа. Хочу передать огромный привет моей дочке Динаре и внучке Лизе. Хочу сказать, что они для меня все. И хочу передать песню группы «Руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазин.

0: магазины автозапчастей «Росско». Я доволен.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубнов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: prote.world. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Удачный час.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ярослав. Хочу передать большой привет своей сестре Лизе. Хочу пожелать ей здоровья и счастья в своей жизни. Также большой привет моим родителям, маме и папе. И хочу для всех нас заказать песню «Невеста» Егор Крид. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это радиодача.
2: Меня зовут Мария Фоминична. Я хочу послушать песню «Домик окнами в сад».

0: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. В России 1 сентября появится новый налоговый вычет. Как рассказали в Минфине, он позволит согражданам вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года. Данное нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам, которые позволяют формировать сбережения на будущее. Около 337 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей в текущем сезоне. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, уточнив, что наибольшее количество жалоб отмечено в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в Пермском и Красноярском краях. В ведомстве подчеркнули, для защиты от клещей необходимо носить светлую и закрытую одежду, головной убор, использовать специальные средства для защиты от насекомых и проводить самоосмотр каждые 15-20 минут. Там же заявили, что самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. В этом году прививку сделали 3 миллиона 300 тысяч россиян. Лето в эфире «Радио Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 23 копейки. Стоимость евро 88 рублей 3 копейки. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: мечтает расставание закончиться. И разделять вас с любимым человеком будут разве что сантиметры, а то и миллиметры, там как дело пойдет. Согласен, в понедельник, когда он значится трудовым днем, больше всего хочется быть с теми, кто вам по-настоящему дорог. Скрасим ожидания встречи любимыми хитами. Для вас далее на радиодачу композиции Александра Маршала, Вавана и группы Республики. Меня зовут Даня Борисов. Отличного вам дня.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Одно чудо устроили сегодня в жизни слушателя радиодачи. Вероника из Санкт-Петербурга прошла финал акции «Лето с сюрпризом». До этого Вероника зашла на сайт radiodacha.ru, зарегистрировала там свое яркое летнее фото. Оно получилось крайне интересным. За такую летнюю историю подарили ей шикарный приз, и теперь Вероника будет бороться за один из двух главных призов – парный круиз из Сочи в Турцию на морском лайнере. Вы тоже можете стать участником проекта. Заходите на сайт radiodacha.ru, читайте правила акции «Лето сюрпризом» и загружайте свои солнечные снимки. Для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

0: Зажигательный хит-комбинацию слушаем в финале часа на волнах Радио Дача. Эту же группу, друзья, увидим и услышим на юбилейном фестивале Радио Дача «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене Лайф-Арены. Помимо комбинации увидим еще Полину Гагарину, Сергея Лазарева, Владимира Преснякова, Николая Баскова, группу «Нана» и еще более 25 артистов Радио Дача. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимое радио «Дача». Меня зовут Ильина Татьяна, я из города Москвы. Хочу пламенные приветы передать своим друзьям. Ольга Квасова из Москвы. Оля, ты очень хорошо печешь вкусные тортики. Алла Павленко, Витя Сапожник из Морской Аркадии. И для всех песня Мусуруханова «Зеленые глаза». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В России стартовал второй этап приема заявлений. В первый класс он продлится до 5 сентября. Первый этап, который завершился 30 июня, был предназначен для детей с правом внеочередного и преимущественного зачисления, а также для проживающих на закрепленной территории. Об этом сообщили в Минпросвещении. Теперь родители могут подать заявление в любую школу вне зависимости от прописки при условии наличия свободных мест. Решение о зачислении принимать в течение 5 рабочих дней после подачи документов. В России вступает в силу новый порядок выдачи медицинских справок и заключений, утвержденный Минздравом. Документ расширяет круг лиц, имеющих право на получение таких сведений. Так, с 1 сентября справки и заключения смогут выдавать не только самому пациенту или его законному представителю, но и супруге, а также близким родственникам, детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и сестрам, а также внукам, дедушкам и бабушкам. Такие документы могут передаваться другим лицам, если пациент или его представитель прямо указал на них. Справки оформляются в произвольной форме, если иное не предусмотрено законом на основании данных из медицинской документации пациента. Россия и Танзания возобновили прямое авиасообщение. Первый рейс из африканской страны прибыл в Москву 2 июля. Перелеты прерывались на долгие годы. Как сообщает издание «Парламентская газета», теперь рейсы будут выполняться 3 раза в неделю. Время в пути от столицы до Занзибара около 8,5 часов. В ассоциации туроператоров ожидают, что прямое сообщение заметно увеличит турпоток. По оценкам экспертов, ежегодно Танзанию смогут посещать до 80 тысяч российских туристов. Ключевым направлением остается Занзибар. Его выбирают для пляжного отдыха экскурсий. Туроператоры рекомендуют заранее уточнять особенности побережья. Во время отлива купания на некоторых пляжах может быть затруднено. Этот выпуск завершен. Сергей Трофимов, «Песня Сочи», прозвучит далее в новом музыкальном часе сразу после выпуска.
0: Прямо сейчас

0: Песня, которая получила популярность благодаря одному телесериалу на федеральном канале. «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой для многих стала буквально гимном 2005 года. Интересно, что далеко не сразу было известно, кто исполнит саундтрек для этой киноленты. В списке претендентов Юлия Савичева значилась вообще последней. Но вышла песня в ее исполнении лучше всех, пришлась по сердцу, можно сказать, режиссеру сериала. Продолжим наслаждаться легендарными хитами и далее. Скоро на радиодачу группа Любэ, Витинцы и певица Максим.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
11: В кладовой стоят редани, банки с разными плодами. Огурцы, томаты, леча, будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
13: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Дунки на волнах радиодачи, у нас нет никаких сомнений, она круче многих. В 53 года стала мамой, совмещает материнство с музыкой, фильмами, различными проектами и при этом остается жизнерадостной, классной девушкой. Всем вы столько энергии, друзья. Далее нас ждут хиты в исполнении не менее сильных людей. Послушаем композиции «Фабрики», ансамбля «Пламя» и Ани Лорак на волнах радиодачи.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в июле. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор Аурдебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: передача.
1: 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» пройдет третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 июля более 100 пар со всей страны начнут новую семейную историю. Сейчас узнаем историю знакомства одной из этих счастливых пар. История чувств Марии и Андрея для вас.
2: Всем привет, я Андрей Гин.
3: А я Мария Пазерина, и мы из Удмуртской республики. Мы впервые встретились на работе, на детском конкурсе. Я приехала с ребятами как наставник, а Андрей был в команде организаторов. При первой встрече мы разговорились по делу, но быстро поняли, что у нас похожие взгляды и ценности. Казалось, что встретились два человека, которые идеально дополняют друг друга.
2: Так мы поняли, что можем стать чем-то большим, чем коллеги. Мы хотим показать нашу любовь другим людям. Для нас свадьба – это начало большого пути. И мы начнем этот путь 8 июля, в День семьи, любви и верности. На третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца» в Национальном центре «Россия».
1: Такие истории напоминают о самом главном – о любви, семье и верности. Уже 9 июля каждый сможет стать частью большого семейного праздника. Гостей ждут свадебный хоровод, мастер-классы и экскурсии. Отличный повод провести день с близкими и разделить радость молодоженов. 6+.
0: Истории любви на радио «Дача».
4: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня прошли.

0: Дачные объявления.
1: Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача.
5: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: www.lotte.world. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте всем. Меня зовут Анастасия, я из Подольска. Хотела бы заказать песню Стаса Михайлова. Еще хотела бы передать привет своему сыночку, любимому Хакину Захару. Желаю ему хорошего дня, отличного настроения. Мама тебя любит. Спасибо большое, любимая радио.

0: Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Как сообщили в Федеральном фонде ОМС, теперь пациенты могут бесплатно сдать анализы на липидные профили и уровень липопротеина А. Это позволяет выявить риски сосудистых заболеваний. Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены тест на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование, что улучшит раннюю диагностику онкологии. Кроме того, введена программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволяет с высокой точностью обнаруживать хромосомы на аномалии плода на ранних сроках без рисков, связанных с инвазивными процедурами. Компания РЖД запустит продажу билетов на электричке через мессенджер Макс по всей России. В этом году компания планирует распространить сервис на все регионы, за исключением московского транспортного узла, где действует своя система продаж. Оформить проездной можно будет через специального чат-бота. Сейчас услуга уже доступна в Новосибирской области, Алтайском крае, Санкт-Петербурге, а также на других полигонных пригородных компаний. В РЖД подчеркнули, что все существующие каналы продаж сохранятся. Пассажиры по-прежнему смогут пользоваться мобильными приложениями, кассами, терминалами самообслуживания, а также сервисами оплаты по геолокации. В Общественной палате предупредили о мошенничестве в сезон отпусков. Злоумышленники активизировали схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья. Они рассылают СМС и письма от имени авиакомпании. РЖД предлагают якобы дешевые билеты или требуют срочно подтвердить бронь через фишинговые ссылки. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не указывать данные карт на непроверенных сайтах. Также участились и фейковые объявления о посуточной аренде. Эксперты рекомендуют бронировать жилье только на проверенных платформах, не переводить предоплату незнакомым и запрашивать у владельца официальное подтверждение брони или договор. Этот выпуск завершен. Певица Катя Лель откроет новый музыкальный час на радио «Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Песня Светы продолжает эфир радио «Дача». Немного у этой исполнительницы песен, которые можно было отнести к разряду нетанцевальных, лирических. Но вот одна такая найдется, и мне кажется, по популярности она ничуть не уступает другим ее бенгерам. Хватит «Довольно», а может, да, и многим-многим другим. Композицию другая слушали только что на волнах радио «Дача». Продолжим день в ритме ваших любимых песен. Скоро на радио «Дача» хиты Владимира Преснякова, группы «Гости из будущего» и певицы Алсу. Я всем желаю легкого понедельника в компании вашей любимой музыки.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: Лифчиком будет тот, кто успеет урвать себе билеты на юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни», ведь там соберутся все ваши любимые артисты, друзья. Помимо Владимира Преснякова, 26 сентября в Москве на сцене «Лайф-арены» увидим Николая Баскова, Михаила Шафутинского, Полину Гагарину, отпетых мошенников и еще более 25 артистов «Радиодача». Приходите и вы, друзья, наслаждаться удачными песнями. Билеты найдете на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситно. Свое, родное, свежее.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: мамы или же следы от поцелуев зависит от ситуации. Но чтобы сильные чувства на ладони оставляли что-то, линию, такое мы встречаем впервые. Видимо, слишком долго и крепко держались за руки эти влюбленные, отсюда и отпечаток. Или же это линии судьбы, которые, как водится, пролегают на ладонях. Шикарный хит Стас Пьехи завершает очередной музыкальный час на Радио Дача. До его финала не пропустите рубрику «Удачный момент». Там исполним заявку одного нашего слушателя, а еще классные хиты Аллы Рит и «Блестящих» здесь, на Радио Дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: круглосуточно.
1: 6+. Реклама.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я звоню из города Пензы. Сегодня прекрасный день. Передаю привет своим детям Катюше и Максимке. Хочу пожелать им хорошей недели, трудовой, чтобы было хорошее настроение, позитив, здоровье и счастье. Поставьте, пожалуйста, песню Кирилла Турученко «Спасибо, радио «Дача».»

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Изменения в ЕГЭ по обществознанию в связи с появлением новых учебников будут внесены через 2 года. Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, к этому времени школьники уже освоят новые курсы и пособия. Тем временем в Рособорнадзоре заявили, что ЕГЭ по арабскому языку может появиться не ранее 2033 года. Учебно-методические материалы для учителей и школьников по этой дисциплине должны быть готовы к 2030 году. Систему ОМС впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом. Кроме того, туда же попал дистанционный мониторинг состояния граждан с артериальной гипертензией. Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. В фонде ОМС отметили, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем. Лето в эфире «Радио Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, загрузить снимок и кратко объяснить свой выбор. Главный приз мы разыграем в конце августа – туристический круиз на морском лайнере по маршруту «Сочи-Турция» для слушателей старше 18 лет. Названы бюджетные города России для экскурсионного отдыха. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны, средняя цена за ночь в отеле категории 4 звезды в этих городах в июле составляет от 8300 до 8900 рублей. Немного дороже обойдется отдых в Казани, Петрозаводске и Мурманске. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Нежданная любовь» в исполнении Стаса Михайлова. Всем отличного продолжения дня и настроения.
0: Прямо сейчас.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Известно ведь, перед звонком лучше смс послать в мессенджере или прямо по старинке через своего оператора связи. Тогда, быть может, Катя и взяла бы телефон, причем с первой попытки. Но только если до этого парень, что звонит, девушку ничем не обидел. А то мы знаем, чаще всего телефон не берут, когда находится в печали или обиде на человека. Легендарный хит группы Бис слушали на радио «Дача» только что. Продолжим день в ритме песен Натальи Ветлицкой, Никиты и Марии Зайцевой, а также Владислава Агафонова на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: цветы нужны, как внимание человека, который их дарит. Не сами цветы, а те слова, что прозвучат в момент их презентации. Там обязательно должно быть самый прекрасный, красивый, обожаемый девушке на свете. В этот теплый день я дарю букет. Пользуйтесь лайфхаком, мужчины, и про музыкальное оформление подарка не забывайте. Эфир «Радиодача» для этой цели подходит на все 100. Впереди хиты и пропаганда группы «Кармен», также Аниты Цой. Всем слушателям «Радиодача» желаю хорошего дня.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Архитектор. Интерьер — это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор — красиво и надолго.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20.

0: ты ж акула, ты ж беззубая. Уверен, даже в такой ситуации отсутствие зубов никак не помешает этой акуле чувства излучать, принимать, приумножать в своем союзе. Да каждый из нас не без изъяна, но что теперь, нам не искать, что ли, вторую половинку, не надеяться, что именно этим вечером по пути домой тот самый человек вам встретится. Далее возьмет в руки мел и под вашим окном напишет чистосердечное признание в любви. Легендарную песню «Пропаганды» слушали на радио «Дача» только что. До финала часа еще музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» исполню. И встречу с красивой композицией «Жасмин» вам подарю. Всем хорошего дня.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками.

0: шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето с сюрпризом».
0: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства,

чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анатолий. Звоню из Брянска. Передаю привет всем своим родным и близким, своей большой и любимой семье. Всем крепкого здоровья и отличного лета. Поставьте, пожалуйста, песню Зары. Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В России вступает в силу новый порядок выдачи медицинских справок и заключений, утвержденный Минздравом. Документ расширяет круг лиц, имеющих право на получение таких сведений. Так, с 1 сентября справки и заключения смогут выдавать не только самому пациенту или его законному представителю, но и супруге, а также близким, родственникам, детям, родителям, усыновленным, усыновителям, а также родным братьям и сестрам, внукам, дедушкам и бабушкам. Такие документы также могут передаваться другим лицам, если пациент или его представитель прямо указал об этом. Справки оформляются в произвольной форме, если иное не предусмотрено законом на основании данных из медицинской документации пациента. МВД предупредила о новой схеме мошенников. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников управляющих компаний, рассылают сообщения о переплате за отопление и предлагают перейти по ссылке для возврата денег. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России. Ведомства подчеркнули, что настоящие управляющие компании не информируют о возвратах через ссылки и не запрашивают банковские данные на сторонних сайтах. Информацию о перерасчетах и начислениях рекомендуется проверять только через официальный портал госуслуги.дом. Россияне все чаще путешествуют с питомцами, а отели расширяют прием. Как сообщает Российский союз туриндустрии, около 25% отелей в стране уже готовы принимать гостей с животными. Большинство таких гостиниц в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Московской области. Чаще всего туристы приезжают с собаками, но встречаются и постояльцы с кошками, и даже птицами. Особый спрос приходится на летний сезон. Эксперты отмечают, что владельцы ценят отели, где к питомцам относятся доброжелательно и не переселяют в худшие номера за дополнительную плату. Для заселения обычно требуется ветеринарный паспорт с актуальными прививками. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Медляк» в исполнении мистера Кредо.
0: Прямо сейчас

0: Авраам Руссо продолжает эфир радиодачи. На мой взгляд, нет ничего красивее, чем свадьба, проведенная летом. И если в вашей жизни именно так и сложилось, главное торжество всей жизни пришлось на июнь, июль или август, загрузите свой солнечный снимок на сайт radiodacha.ru в акцию «Лето сюрпризом». Там мы меняем ваши жаркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. А в финале лета разыграем два главных приза. Два слушателя радиодачи отправятся в парные солнечные круизы из Сочи в Турцию на морском лайнере. Узнать подробности об акции можно там же на сайте radiodacha.ru. Объявляем финалистов каждое буднее утро в 8:45 по московскому времени.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ну, хотя бы летом нужно следовать советам, которые Наталья Подольская излагает в своей новинке «Не бояться». Во-первых, небо не бояться, во-вторых, быть самим собой не бояться и делать то, чего душе угодно. Ведь лето – отличное время для исполнения желаний, для путешествий мечты. В конце концов, для обычного лежания на диване с открытым окном и беззаботным состоянием всего тела и души. Друзья, не бойтесь проводить летние месяцы так, как хочется вам. И не забывайте хиты радиодачи. Слушайте, у нас много отличных песен для вас приготовлено скоро. Владимир Кузьмин, группа «Рефлекс» и «На-на».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20 72 73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41 11 14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: передача.
1: 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» пройдет третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 июля более 100 пар со всей страны начнут новую семейную историю. Сейчас узнаем историю знакомства одной из этих счастливых пар. История чувств Марии и Андрея для вас.
2: Всем привет, я Андрей Ген.
3: А я Мария Пазерина, и мы из Удмуртской республики. Мы впервые встретились на работе, на детском конкурсе. Я приехала с ребятами как наставник, а Андрей был в команде организаторов. При первой встрече мы разговорились по делу, но быстро поняли, что у нас похожие взгляды и ценности. Казалось, что встретились два человека, которые идеально дополняют друг друга.
2: Так мы поняли, что можем стать чем-то большим, чем коллеги. Мы хотим показать нашу любовь другим людям. Для нас свадьба – это начало большого пути. И мы начнем этот путь 8 июля, в День семьи, любви и верности. На третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца» в Национальном центре «Россия».
1: Такие истории напоминают о самом главном – о любви, семье и верности. Уже 9 июля каждый сможет стать частью большого семейного праздника. Напоминают о самом главном – о любви, семье и верности. Уже 9 июля каждый сможет стать частью большого семейного праздника. Гостей ждут свадебный хоровод, мастер-класс.

0: Уверен, летом важно радовать себя хорошим досугом. И если в эту пятницу вы будете находиться в столице, сможете отправиться на концерт легенды русской рок и поп-музыки. Вокалист, поэт и композитор, чьи хиты знают все, Владимир Кузьмин даст сольник в Академ-джаз-клубе. Если ваш адрес говорят «Эй, красотка!» или «Вам 5 минут до дома любимого человека», ну или же не понаслышке знаете, что такое сибирские морозы, это событие пропустить нельзя. Для фанатов Владимира старше 18 лет. Я вот тоже пойду какой-нибудь досуг себе на этот летний вечер организую, друзья. Вас оставляю в компании Марии Федоровой и всем желаю легкого завершения понедельника вместе с любимой музыкой, музыкой «Радиодача».
1: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: пару сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своему мужу Роману Бекетову и семье Никулиных. Предлагаю им построить грядочки и послушать песню группы «Звери». До скорой встречи. Спасибо, радио «Дача».

0: на суточном.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России стартовала обязательная маркировка шоколадных изделий, дрожжей, карамели и жевательной резинки в системе «Честный знак». Также с 1 июля началась передача сведений о различных продажах косметики и бытовой химии. Нововведение затронет широкий перечень товаров, включая мыло и моющие средства и косметическую продукцию. Вводится и новый этап контроля в легкой промышленности для отдельной категории спецодежды и средств индивидуальной защиты. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Как сообщили в Федеральном фонде ОМС, теперь пациенты могут бесплатно сдать анализы на липидный профиль и уровень липопротеина А. Это позволяет выявить риски сосудистых заболеваний. Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены тест на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование, что улучшит раннюю диагностику онкологии. Кроме того, введена программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволяет с высокой точностью обнаружить хромосомные аномалии плода на ранних сроках без рисков, связанных с неинвазивными процедурами. Новые правила донорства начнут действовать в России с 1 января 2027 года. Об этом говорится в документе Минздрава, пишет РИА Новости. Согласие на сдачу крови или ее компонентов, медицинское обследование, обработку персональных данных необходимо будет сдавать только один раз перед первой процедурой. Россияне увеличили траты на добавки для питомцев на 14% с начала этого года. На пробиотики, омега-3 и комплексы для суставов животных потрачено около 2 миллиардов рублей, сообщает издание «Коммерсант». Если раньше такие добавки покупали в основном при уже имеющихся проблемах со здоровьем, то теперь владельцы все чаще приобретают их на регулярной основе. Эксперты связывают рост спроса с увеличением числа домохозяйств, где есть питомцы, и повышением уровня заботы о них. Этот выпуск завершен. Юлия Савичева открывает новый музыкальный час в эфире «Радио Дача». Всем отличного вечера и настроения.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: самая сложная его часть позади, осталась приятная часть. Отдых после работы и много музыки на радио «Дача». Впереди у нас хиты группы «Иванушки Интернешнл», Максима Олейникова и Артика и Асти. И заявка будет исполнена в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Напомню, номер для ваших приветов, поздравлений, комплиментов 8495-995-2555. Оставайтесь в компании «Радио «Дача». Меня зовут Мария Федорова. Приветствую вас!
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Танцы, игра на фортепиано и рисование помогают сохранить когнитивные способности на долгие годы. Поэтому, если вы все еще раздумываете по поводу хобби, имейте в виду, эти точно лишними не будут. Еще изучение иностранных языков положительно влияет на нас. Либо же просто подпевайте хитам радиодачи. Далее будем слушать Ярослава Евдокимова, Зайнаб Махаеву и Игоря Николаева. И это еще далеко не все. Всем приятного вечера. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: страны господствует дачный сезон, и мы на Радио Даче уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. По утрам в четверг в 9.00 и в воскресенье в 9.30 зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И любимая музыка продолжает звучать в эфире Радио Дача. Впереди у нас классный хит от Ани Лорак. И заявка музыкальная будет исполнена в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11.30 и в воскресенье в 17.30.
1: На волнах Радио Дача.
3: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кузьмина.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна Кузьмина. Я звоню из города Звенигово, Республики Мариэл. Хотела бы заказать песню Валерия Леонтьева «Девять хризантем» для всех своих родных и близких, друзей и знакомых. А вам спасибо, радио «Дача», что вы создаете нам праздничное настроение, дарите радость. Всего самого наилучшего.

0: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. За 4 года в московских стационарах одного дня детям выполнили более 80 тысяч операций. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, ежегодный объем лечения в них вырос в полтора раза с 15 до 26 тысяч. Такие стационары открыты на базе всех многопрофильных медучреждений города. Здесь проводят малоинвазивные хирургические операции, которые длятся всего несколько часов и не требуют долгого восстановления. Это позволяет уберечь маленьких пациентов и их родителей от лишнего стресса и тревог. МВД предупредило о создании фейковых страниц россиян в соцсетях и мессенджерах. Злоумышленники используют чужие фото и личные данные, чтобы от имени знакомых просить деньги, рассылать опасные ссылки или распространять ложную информацию. Об этом сообщили в управлении МВД по борьбе с IT-преступлениями. Ведомстве советуют не публиковать в открытом доступе дату рождения, адрес, данные документов и сведения о родственниках, а также не выкладывать фото служебных бумаг и личной переписки. При обнаружении фейкового аккаунта рекомендуется сразу пожаловаться в службу поддержки платформы для его блокировки. Россияне все чаще путешествуют с питомцами, а отели расширяют прием. Как сообщает Российский союз туриндустрии, около 25% отелей в стране уже готовы принимать гостей с животными. Больше всего таких гостиниц в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Московской области. Чаще всего туристы приезжают с собаками, но встречаются и постояльцы с кошками, даже птицами. Особый спрос приходится на летний сезон. Эксперт отмечает, что владельцы ценят отели, где к их питомцам относятся доброжелательно и не переселяют в худшие номера за дополнительную плату. Для заселения обычно требуют ветеринарный паспорт с актуальными прививками. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра составляет 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Это все новости на сегодня. Песня «Ты далеко» в исполнении Николая Баскова и Таисии Повали далее в нашем новом музыкальном часе.
0: Прямо сейчас

0: У идеального вечера, допустим, нет сценария, зато для каждого есть что-то свое приятное. Например, музыка. Радиодача, ее очень много впереди. После Ирины Аллегровой будем слушать Сергея Лазарева, Натали и Виктора Рыбина с Натальей Сенчуковой в дуэте. Оставайтесь с нами в компании «Радиодача».
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: которая заряжает позитивом, вдохновляет любить и танцевать. Тут или там. Спасибо за этот хит Сергею Лазареву. Кстати, с артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на юбилейном шоу, на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радиодача» отмечает юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать эту дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене «Лайф-арены» в Москве. Помимо Сергея Лазарева еще увидим Полину Гагарину, Григория Лепса, «Шамана», группу «Комбинация», группу «Нана» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И в эфире без музыки вас не оставим. Будем слушать на «Радиодаче» уже совсем скоро Игоря Саруханова, Юлию Михальчик и Леонида Агутина. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. В «Оптике Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. «Оптика Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: На радиодаче один из главных хитов прошлого века «Каракум». И мало кто знает, что песня эта появилась из случайного стечения обстоятельств. Игорь Саруханов просто напевал припев, даже не догадываясь, что скоро из этого получится целый хит. И вот до сих пор его с удовольствием слушаем на радиодаче. Впереди тоже отличная композиция ожидается от Александра Иванова. А далее будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Дождитесь.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Односуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Крутэ.орг. Категория 12+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте альфа-банк.ру. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александров Александр Тимофеевич. Я хочу поздравить своего друга с 85-летием. Друга зовут Смирнов Валерий Павлович. Желаю ему здоровья, счастья. Заказываю песню Высоцкого лирическую. Спасибо, радио «Дача».
4: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

0: летние снимки в акции «Лето-сюрпризом» на Радиодаче. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете душевный летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. За самые интересные фотографии будем дарить от Радиодачи шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. А там уже 28 августа мы разыграем два главных приза. Два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и отличного вечера. Продолжим в компании Ирины Салтыковой, Руслана Алихно и Кати Лель.
1: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: отпуске, чтобы уехать подальше, желательно к морю и отдыхать. Вчера, кстати, видела парочку с домом на колесах. Хорошее, знаете, такое сооружение, увезет куда нужно. И мы тоже поедем дальше на радиодаче, будем наслаждаться отличной музыкой, послушаем хиты Жени Белоусова, Анатолия Цоя и Олега Газманова. Всем приятного вечера, оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: дорогие слушатели Радио Дача. Далее будем наслаждаться композицией Татьяны Булановой. В нашем эфире заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню лишь номер для ваших приветов и поздравлений. 8495-995-2555. Отличного вечера всем.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Светлана из Тольятти. Хочу поздравить своего сына Александра и снаху Настю. У них дни рождения в один день. Пожелать им здоровья, счастья, добра, достатка, любви. И чтобы прозвучала песня «С днем рождения».

себя счастливыми людьми. Вы тоже можете внести лепту в счастливливание родных и близких, передав им приятный вечерний привет в рубрике «Удачный момент» на Радио Дача. Для этого звоните к нам в студию по номеру телефона 8495-995-2555. Оставляйте приветы, добрые искренние пожелания и не забудьте заказать песню, которая вам нравится. Ближайшую заявку исполним уже в финале этого часа на Радио Дача. А чуть раньше послушаем группу гостей из будущего Батыра Шукенова и Мари Краймбрери. Оставайтесь с нами.

моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

Без чего точно не обходится ни один понедельник Николая Баскова, так это без отдыха от выходных. Знаете, выступления, корпоративы, съемки, перелеты. И вот, собственно, день, когда мы выходим на работу, Николай Басков выдыхает и отдыхает. Это понедельник. И принципиально, кстати, по понедельникам он спортом не занимается. Такова жизнь народного артиста. А далее на радио «Дача» народные хиты. Обещаем вам в исполнении группы «Пропаганда» Алсу и Ирины Аллегровой. Оставайтесь с нами. Приятного вечера всем.

0: Когда-то эта песня знаменовала смену имиджа у девушек из группы «Пропаганда». Звучала на тот момент так свежо, так красиво. А теперь это уже история, ведь прошло более 20 лет. Аж не верится. Но песня по-прежнему живет и звучит на радио «Дача». Я яблоки ела. Далее обещаем вам классные композиции Алены Ланской и Дмитрия Маликова и заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Радио «Дача» представляет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь Никифоровна. Мы хотим поздравить свою дочь Регину с днем рождения. Регину Рахматуллину. Мы желаем ей крепкого здоровья, во-первых. Пусть у нее исполнятся все ее планы и заветные мечты. Все сбудется и все получится. Мы с папой ее очень любим. А также здесь сегодня присутствует ее брат, сноха, внуки наши. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы для нее исполнили песню, в которой прозвучат слова «С днем рождения». Спасибо, радио.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина

0: нужен еще.
1: Рай — это не только белоснежный пляж, пальмы и all-inclusive. Вполне себе под райским местом можно подразумевать свой любимый диван, приглушенный свет дома, приятный аромат из кухни и приемник, настроенный на радиодаче, из которого доносилась песня «Максим». И здорово, если вы слушали ее с кем-то родным. Кстати, по поводу ваших родных, можно им что-то приятное отправить, передать, сказать с помощью рубрики «Удачный момент» на радиодаче. Для этого звоните к нам в московскую студии по номеру телефона 8495-995-2555. Запишем наидушевнейшее сообщение и закрепим все слова вашей любимой песни. Ну и чуть раньше послушаем отличные композиции от Александра Добронравова, группы «Витинс» и группы «Непара». На радиодаче отличного вечера всем!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

Матрешка его, собственно, девушки из группы «Фабрика» с композицией «Любовь, матрешка» для вас на «Радиодаче». И очень приятно, что в этом году группа «Фабрика» придет поздравить «Радиодаче» с днем рождения. Напомню, нам исполняется 20 лет. Отмечать будем с размахом 26 сентября в «Лайф-арене» в Москве. И обещаем вам вечер, наполненный музыкой, душевным настроением и шикарными встречами с вашими любимыми артистами. Среди них, помимо группы «Фабрика», Николай Басков, Полина Гагарина, Юлианна Караулова, группа «Отпетые мошенники», Кай Метов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Потрясающее событие, ждем не дождемся и встречаем уже совсем скоро потрясающие хиты на «Радиодаче» от группы «Мираж», Стаса Михайлова и группы «Руки вверх».

0: считаете, что летом нужно хотя бы раз поесть ягоду, искупаться, прикатиться на велосипеде, почему бы и нет, загореть и отдохнуть. Вот когда все это выполнено, значит, лето прошло не зря. Это группа «Улицы» на радиодаче с композицией «Зеленые глаза». Далее будем слушать Григория Лепса и с удовольствием исполним новую музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Всем приятного вечера желаю. Идем дальше.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Володя, я с города Аши. Передаю привет Щеголевой Людмиле. Желаю крепкого здоровья, всего хорошего. Заказываю песню на лето Кадышева. Спасибо, радио «Дача».

Если вы решили уйти в ночь где-то в Москве, то без плаща и зонта точно не обойтись. Дождишко обещал нагрянуть. А на радиодаче уже совсем скоро нагрянут шикарные хиты Сергея Лазарева, Наташи Королевой и Аллы Рид. Всем приятного летнего вечера желаю. Оставайтесь с нами.

Шикарный медляк на радиодаче. Композиция «Последний танец» в исполнении Сергея Лазарева. Кстати, кто по зажигательным танцам в эфире радиодачи соскучился, напомню, что вернутся они в пятницу вместе с программой «Диско-дача». А если шибко захотелось потанцевать здесь и сейчас, заходите на сайт radiodacha.ru и включайте наш дополнительный онлайн-канал «Диско-дача». Там круглосуточно звучат лучшие энергичные отечественные композиции. И рядом еще один онлайн-канал имеется — «Песня года». Там главные шлягеры нашей страны, которые в разные годы были исполнены на знаменитом телефестивале. И в эфире «Радиодача» тоже впереди много музыки. Будем слушать группу «Дискотека Авария», Ольгу Зарубину и Ани Лорак. Будем вместе.

0: Вместе с группой «Дискотека Авария» готовимся подытожить уходящий последний час понедельника на радио «Дача». Но впереди еще несколько песен от Зары и группы «Нана». И заявка музыкальная напоследок будет исполнена в рубрике «Удачный момент». После чего я всем помашу рукой. До завтра буквально. А вас оставлю в компании Сергея Черноусова. Всем доброй, приятной ночи. Меня зовут Мария Федорова. Скоро встретимся.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Бабин.

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупай.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Я бы хотела услышать песню «Самана, мама» и передать всем привет. Всем желаю здоровья и всем-всем-всем всего самого наилучшего. Спасибо, дорогое радио «Дача».
4: Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Kabila.

Вопреки мнению, которое уравнивает молчание золотом, мы на стороне Нюши и просим не молчать, делиться своими желаниями на радиодачу. Музыкальные просьбы, признания, пожелания, а также приветы и поздравления в финале часа в рубрике «Удачный момент». Звоните по телефону 8-495-995-2555. Ну а что касается ближайших минут, на очереди у нас хиты Ирины Аллегровой, Александра Малинина, Николая Баскова и других любимых артистов радиодачи. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».

средней полосе России типичный период цветения черной смородины. Это конец мая, начало июня. Но и сейчас, в июле, есть чему цвести, радовать своими красками. Дачники об этом знают не понаслышке. Сейчас как раз в самом разгаре сезон работ на участках. Каждые выходные многие стараются уехать на дачу, хотя и в будние дни там также работы хватает. Поэтому каждому желаем успевать не только трудиться, но и отдыхать. Все же с нами лето. Оно успешно продолжается на календаре 7 июля. И через короткую паузу наступивший вторник дополнят хиты Филатова и Кэрос, групп Республика, Чай вдвоем и других любимых артистов радиодача.

0: Песня Филатова и Кэрос в эфире «Радио Дача». Устроить пати легко, особенно летом и в период выходных. Хотя и сейчас, в начале трудовых будней, нам никто не мешает, например, после работы собраться с друзьями и близкими, чтобы от души погулять и насладиться летним сезоном. Тем более, время летит, и на календаре уже 7 июля. Поэтому успеваем брать от данного сезона все самое лучшее и не скромничаем. Также для вас в ближайшие полчаса отличные хиты Александра Буйнова, Анасти, Татьяны Булановой и других любимых артистов. Через короткую паузу на «Радио Дача» 30 минут только музыки.
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиан

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Таисия. Хочу передать привет моим детям Софии, Яне, Арсению и маленькой Витуське. Моей маме, также тете Лиде, Льву, Дмитрию, Анастасии. И хочу заказать песню «Джоник». Спасибо, радио «Дача».

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву.

Да, где-то за нас также решили, что каждый будний день мы должны проводить на работе, просыпаться утром рано, вставать, собираться. Поэтому всем желаем легкого наступившего вторника и в целом прекрасного продолжения недели. Надеюсь, в ней обязательно найдется место приятным встречам, прогулкам. Тем более сейчас, когда с нами лето, дома точно сидеть не хочется. Для тех, кто продолжает не спать, у нас немало отличной музыки. Через короткую паузу послушаем хиты Дмитрия Маликова, группы «Кармен», «Астудио» и других любимых артистов «Радиодача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Ну что, нам также можно выдохнуть. Первый, самый сложный рабочий день уже пройден. С нами вторник. Начало положено, и дальше точно проще. Сейчас, конечно, тем, у кого летний отпуск, еще лучше. Вам пожелаем не скучно провести это время. Делитесь своими яркими снимками. Их сейчас у вас точно хватает. А если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница, где как раз-таки можно загрузить свой снимок и заполнить заявку на участие. 28 августа мы разыграем главный приз. 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Виктории Дайнеко, Наташи Королевой и не только.

0: В разгар трудовых будней маршруты исследования наших слушателей примерно совпадают. Дом, работа и обратно. Но радует, что самый сложный рабочий день пройден. С нами уже вторник. Пожелаем всем легкого рабочего дня. Ну и к другим пожеланиям музыкальным вернемся в финале часа. Здесь у нас рубрика «Удачный момент». Можно дозвониться к нам в студию по телефону 8-495-995-2555. Передать привет близким и заказать любимый хит в нашем эфире. Его уже скоро дополнят не менее желанные песни Юлианы Карауловой, Ярослава Сумишевского, Михаила Шуфутинского и других любимых артистов «Радиодача».
1: Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: «Удачные песни». «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Да. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анатолий Александрович. Я из Саратова. Хочу услышать Владимира Высоцкого. Песню «Она была в Париже». Передаю привет сыну Александру Анатольевичу, жене его Алле и внучатам моим Диме и Наташе. И вам, радиодача, привет и большое спасибо.

0: лучше пережду.
1: В Магнитогорске 4 часа утра. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Кажется, до Луны мы можем только любить. С полетами здесь отдельная история, но мы не стоим на месте. И кто знает, может, совсем скоро мы сможем, например, свой отпуск провести на нашем спутнике планеты. Тогда, думаю, там обязательно будет возможность слушать наш эфир, который уже скоро дополнит песни Игоря Николаева, Вованы и Анны Семенович, Димы Билана и других любимых артистов радиодачи. Всем, кто сейчас отдыхает, у кого летний отпуск, мы желаем нескучного и приятно провести это время.

И неважно, сколько нам лет, мы всегда остаемся детьми в глазах своих мам. Они, в свою очередь, всегда будут переживать, любить и, конечно же, иногда не знать всего, что происходит в нашей жизни. Спасибо Алсу Игорю Крутому за эту невероятную композицию, которая напоминает нам о самом главном. Что еще из важного? Конечно, погода. Летом это имеет место быть. Например, в Москве в ближайшую пятницу температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. Ну и также будут проходить кратковременные, но умеренные летние ливни на протяжении всей недели, которые могут также сопровождаться грозами. О погоде еще поговорим, а вот сейчас о музыкальных планах. Через короткую паузу услышим хиты группы «Отпетые мошенники», Филиппа Киркорова и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Инна Маликова и группа «Новые самоцветы».

0: конечно, у реки, а еще на даче, в любом месте, где нет напоминания о работе и домашних делах, куда приятнее провести свободное время. Да и в целом летний сезон. Хотя, мне кажется, даже на работу приятнее добираться теплым летним днем. И у нас с вами все для этого есть. Во многих городах нашего вещания вполне себе приятная теплая погода. С нами дачный сезон, а еще наша музыкальная поддержка, в том числе и сейчас, этой ночью. На очереди хиты Елены Терлеевой, Максима Олейникова, Олега Газманова и многие другие. Услышим их через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
5: Я

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Удачные песни.рф.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Баринов Андрей Владимирович. Я из деревни Янголка Бабаловского района Вологодской области. Хотел бы для всех жителей Бабаловского района Вологодской области поставить песню «Чебурашка». Желаю всем удачного дня. Спасибо большое, радио «Дача». Всего вам хорошего.